слушаете радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире. Радио «Фарханг» в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь.

Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чем-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь. Раз, когда
1: падаешь. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться.

Когда ты со мной, как секунды, часы. Все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ти словно в пустыне водицы глоток мороз греешь солнечным светом пускай осуждают седой мой висок но ближе тебя в мире нет с тобой на душе тишина и покой хандра и печаль улетают я знаю что буду навеки с тобой ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой. И здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой. Пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: Вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

0: Радио Фарханг – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок «Радио Фарханг». Это на волне 106,5 FM. Пусть сегодня за окном пасмурно, но тепло родной земли, сила нашего народа и любовь к родине всегда согревают сердца. И мы начинаем нашу программу с новостей, происходящих в республике и в мире. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Сегодня министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбос в рамках официального визита в Республику Таджикистан посетил площадь Дусти города Душанбе и возложил венок памятнику основателю государства таджиков Исмаиле Самани. На церемонии возложения венка Константиноса Комбоса сопровождали официальные лица. В рамках визита состоится встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан с министром иностранных дел Республики Кипр, в ходе которой будут обсуждены вопросы, связанные с ситуацией и перспективами развития двусторонних отношений. Очередное заседание рабочей группы представителей таможенных органов Республики Таджикистан и Республики Узбекистан состоялось на пограничном контрольно-пропускном пункте Фотехобот-Ойбек, сообщает таможенная служба правительства Республики Таджикистан. В работе заседания приняли участие руководители и специалисты структурных подразделений таможенной службы Таджикистана и делегация таможенных органов Узбекистана. Главной целью заседания стало обсуждение вопросов дальнейшего развития трансграничного сотрудничества, повышение эффективности пограничного перехода Фотеобот-Ойбек и обмена опытом в области цифровизации таможенных процедур. Стороны обсудили вопросы расширения пропускной способности пунктов пропуска, совершенствования процедур пересечения государственной границы, внедрения современных цифровых технологий в таможенное управление, а также обмена опытом в области цифровой трансформации таможенных услуг. Особое внимание было уделено рассмотрению проблем, возникающих при таможенном контроле и пересечении государственной границы, а также разработке современных механизмов их оперативного решения. Форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям сегодня завершает свою работу. Как сообщили в Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, в форуме приняли участие представители стран региона, государственных учреждений, международных организаций и частных компаний. Целью форума является создание регионального зеленого коридора для механизма трансграничного сотрудничества женщин-предпринимателей в области инноваций, технологий и инвестиции. Творческий коллектив государственного учреждения Республиканский государственный театр кукол города Душанбе 1 июня в Новосибирске Российской Федерации в рамках 4-го международного фестиваля театров куклов «Перекресток» успешно выступил с бульварным представлением «Наврузи Аджам». Об этом сообщили в театре. Фестиваль стал предметом особой гордости, поскольку церемония его открытия началась с яркого праздничного выступления таджикских артистов. Представление «Наврузи Аджам» получило высокую оценку участников, гостей и членов жюри фестиваля, а творческий коллектив театра был награжден дипломом фестиваля. На церемонии открытия фестиваля присутствовал генеральный консул Республики Таджикистан в Новосибирске Зарина Исмоильзода, которая встретилась с артистами и выразила благодарность за достойное представление таджикской культуры и искусства на международной арене. Также творческий коллектив планирует представить праздничное представление «Наврузи Аджам» гражданам Таджикистана, проживающим в Новосибирске. 4-й международный фестиваль театров кукол «Перекресток» проходит с 31 мая по 8 июня. Только церемония открытия собрала около 5000 человек вместе с артистами, музыкантами, ходулистами и огромными театральными куклами. Зрители прошли праздничным шествием по центральной части города. В карнавальном шествии приняли участие коллективы из Таджикистана, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Китая, Ирана, а также театры из Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Вологды и Новосибирска. Зарубежные новости. Австрия, Кыргызстан, Португалия, Тринидад и Тобаго и Зимбабве в среду были избраны непостоянными членами Совета Безопасности ООН на двухлетний срок. Об этом сообщает Синхуа. Кыргызстан будет впервые работать в Совете Безопасности. Новоизбранные члены заменят выбывающих непостоянных членов Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали на срок с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года. Страна-кандидат должна была заручиться поддержкой 2/3 государств-членов ООН, присутствующих и участвующих в голосовании на сессии Генеральной Ассамблеи, чтобы получить непостоянное место в Совете Безопасности, независимо от того, оспаривается его кандидатура или нет. Для получения места требуется как минимум 129 положительных голосов, если все 193 государства-члена присутствуют и участвуют в голосовании. Государства-члены, которые воздержались, считаются неучаствующими в голосовании. В этом году было 7 кандидатов на 5 свободных мест. Австрия, Португалия, Тринидад и Тобаго и Зимбабве были избраны в первом туре голосования. Было проведено еще 3 тура голосования, прежде чем Кыргызстан определил Филиппины в конкурентной борьбе. Совет Безопасности состоит из 15 членов, 5 из которых являются постоянными. Великобритания, Китай, Франция, Россия и Соединенные Штаты. 10 мест непостоянных членов распределяются по географическим регионам, при этом ежегодно обновляются 5 из них. Напомню, что Республика Таджикистан может стать непостоянным членом Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций в период с 2028 по 2029 годы. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Сегодня Всемирный день окружающей среды. Праздник установлен по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду. Выбор даты тоже не случайен. 5 июня 1972 года впервые была проведена специальная конференция ООН по вопросам окружающей среды. Тема Всемирного дня окружающей среды в 2026 году, вдохновленная природой, ради климата, ради нашего будущего, посвящена глобальным мерам по борьбе с изменением климата, устойчивому развитию и повышению осведомленности об окружающей среде во всем мире. Ученые отмечают, что изменение климата подтверждается многолетними наблюдениями. Спутник данные, климатические измерения и исследования показывают устойчивые изменения температуры, уровня мирового океана и состояния ледников. По данным НАСА, средняя температура Земли с конца 19 века выросла более чем на 1 градус. Большая часть потепления пришлось на последние десятилетия, а последние годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. С момента обретения государственной независимости Республика Таджикистан признана инициативной страной во всем мире по предложению и рассмотрению глобальных экологических проблем. Международный день окружающей среды отмечается во всех странах мира с пропагандическими и просветительскими целями, чтобы люди узнали о текущем состоянии окружающей среды и экологических опасностях своей страны и мира. Также Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в ближайшие 5 лет глобальная температура может приблизиться к новым рекордным значениям. Как сообщили в Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. В настоящее время во всех городах и районах Таджикистана продолжаются работы по благоустройству и созиданию, чтобы достойно отметить 35-летие государственной независимости Республики Таджикистан. Большой объем этих работ составляет озеленение и посадка деревьев. По созидательной инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, общереспубликанская кампания – по озеленению, строительству новых парков и восстановлению старых, озеленению парков отдыха и культуры, улиц и проспектов проводится практически круглый год. Ежегодно на территории страны высаживаются миллионы саженцев фруктовых, тенистых и декоративных деревьев. Создаются сотни гектаров новых садов и газонов, что способствует оздоровлению и привлекательности нашей любимой родины. Разумное обращение с природой, необходимость беречь ее как зеницу ока, экологическое просвещение населения, в том числе молодежи и подростков, является жизненной задачей органов охраны окружающей среды, образовательных и воспитательных учреждений каждого трудового коллектива. Конечная цель состоит в том, чтобы вместе решить проблемы охраны окружающей среды, от которых во многом зависит спокойная жизнь и здоровье всех нас.
0: Погода на радио Фарханг. Уважаемые радиослушатели, лето уже вступило в свои права, но природа продолжает удивлять нас дождями и раскатами грозы. И все же в этой свежести после ливня есть особое настроение, спокойное, теплое и по-летнему живое. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В столице переменная облачность, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер запад. Западный до 9, при грозе усиления до 18 метров в секунду, температура ночью до 18, днем до 29 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть в ваших домах всегда царят мир, добро и тепло родной земли. Русский блок радио Фаранг прощается с вами. До новых встреч в эфире.

когда ты со мной, как секунды, часы. Все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето.

изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод,

ты словно в пустыне водицы глоток, в мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив,

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно с жить. Тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Слушайте радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире.
3: Радио «Фарханг» в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь. Я могу смириться с неудачей, все их испытывать в чем-то, но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь.
1: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь. Как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мул и сок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок «Радио Фарханг». Это на волне 106,5 FM. Пусть сегодня за окном пасмурно, но тепло родной земли, сила нашего народа и любовь к родине всегда согревают сердца. И мы начинаем нашу программу с новостей, происходящих в республике и в мире. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Сегодня министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбос в рамках официального визита в Республику Таджикистан посетил площадь Дусти города Душанбе и возложил венок памятнику основателю государства таджиков Исмаиле Самани. На церемонии возложения венка Константиноса Комбоса сопровождали официальные лица. В рамках визита состоится встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан с министром иностранных дел Республики Кипр, в ходе которой будут обсуждены вопросы, связанные с ситуацией и перспективами развития двусторонних отношений. Очередное заседание рабочей группы представителей таможенных органов Республики Таджикистан и Республики Узбекистан состоялось на пограничном контрольно-пропускном пункте Фотехобот-Ойбек, сообщает таможенная служба правительства Республики Таджикистан. В работе заседания приняли участие руководители и специалисты структурных подразделений таможенной службы Таджикистана и делегация таможенных органов Узбекистана. Главной целью заседания стало обсуждение вопросов дальнейшего развития трансграничного сотрудничества, повышение эффективности пограничного перехода Фотиобот-Ойбек и обмена опытом в области цифровизации таможенных процедур. Стороны обсудили вопросы расширения пропускной способности пунктов пропуска, совершенствования процедур пересечения государственной границы, внедрение современных цифровых технологий в таможенное управление, а также обмена опытом в области цифровой трансформации таможенных услуг. Особое внимание было уделено рассмотрению проблем, возникающих при таможенном контроле и пересечении государственной границы, а также разработке современных механизмов их оперативного решения. Форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям сегодня завершает свою работу. Как сообщили в Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, в форуме приняли участие представители стран региона, государственных учреждений, международных организаций и частных компаний. Целью форума является создание регионального зеленого коридора для механизма трансграничного сотрудничества женщин-предпринимателей в области инноваций, технологий и инвестиций. Творческий коллектив государственного учреждения Республиканский государственный театр кукол города Душанбе 1 июня в Новосибирске Российской Федерации в рамках 4-го международного фестиваля театров куклов «Перекресток» успешно выступил с бульварным представлением «Наврузи Аджам». Об этом сообщили в театре. Фестиваль стал предметом особой гордости, поскольку церемония его открытия началась с яркого праздничного выступления таджикских артистов. Представление «Наврузи Аджам» получило высокую оценку участников, гостей и членов жюри фестиваля, а творческий коллектив театра был награжден дипломом фестиваля. На церемонии открытия фестиваля присутствовала генеральный консул Республики Таджикистан в Новосибирске Зарина Исмоильзода, которая встретилась с артистами и выразила благодарность за достойное представление таджикской культуры и искусства на международной арене. Также творческий коллектив планирует представить праздничное представление «Наврузи Аджам» гражданам Таджикистана, проживающим в Новосибирске. 4-й международный фестиваль театров кукол «Перекресток» проходит с 31 мая по 8 июня. Только церемония открытия собрала около 5000 человек вместе с артистами, музыкантами, ходулистами и огромными театральными куклами. Зрители прошли праздничным шествием по центральной части города. В карнавальном шествии приняли участие коллективы из Таджикистана, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Китая, Ирана, а также театры из Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Вологды и Новосибирска. Зарубежные новости. Австрия, Кыргызстан, Португалия, Тринидад и Тобаго и Зимбабве в среду были избраны непостоянными членами Совета Безопасности ООН на двухлетний срок. Об этом сообщает Синхуа. Кыргызстан будет впервые работать в Совете Безопасности. Новоизбранные члены заменят выбывающих непостоянных членов Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали на срок с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года. Страна-кандидат должна была заручиться поддержкой 2/3 государств-членов ООН, присутствующих и участвующих в голосовании на сессии Генеральной Ассамблеи, чтобы получить непостоянное место в Совете Безопасности, независимо от того, оспаривается его кандидатура или нет. Для получения места требуется как минимум 129 положительных голосов, если все 193 государства-члена присутствуют и участвуют в голосовании. Государства-члены, которые воздержались, считаются неучаствующими в голосовании. В этом году было 7 кандидатов на 5 свободных мест. Австрия, Португалия, Тринидад и Тобаго и Зимбабве были избраны в первом туре голосования. Было проведено еще 3 тура голосования, прежде чем Кыргызстан определил Филиппины в конкурентной борьбе. Совет Безопасности состоит из 15 членов, 5 из которых являются постоянными. Великобритания, Китай, Франция, Россия и Соединенные Штаты. 10 мест непостоянных членов распределяются по географическим регионам, при этом ежегодно обновляются 5 из них. Напомню, что Республика Таджикистан может стать непостоянным членом Совета Безопасности и Организации Объединенных Наций в период с 2028 по 2029 года. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: Сегодня Всемирный день окружающей среды. Праздник установлен по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду. Выбор даты тоже не случайен. 5 июня 1972 года впервые была проведена специальная конференция ООН по вопросам окружающей среды. Тема Всемирного дня окружающей среды в 2026 году, вдохновленная природой, ради климата, ради нашего будущего, посвящена глобальным мерам по борьбе с изменением климата, устойчивому развитию и повышению осведомленности об окружающей среде во всем мире. Ученые отмечают, что изменение климата подтверждается многолетними наблюдениями. Спутники данные, климатические измерения и исследования показывают устойчивые изменения температуры, уровня мирового океана и состояния ледников. По данным НАСА, средняя температура Земли с конца 19 века выросла более чем на 1 градус. Большая часть потепления пришлось на последние десятилетия, а последние годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. С момента обретения государственной независимости Республика Таджикистан признана инициативной страной во всем мире по предложению и рассмотрению глобальных экологических проблем. Международный день окружающей среды отмечается во всех странах мира с пропагандистскими и просветительскими целями, чтобы люди узнали о текущем состоянии окружающей среды и экологических опасностях своей страны и мира. Также Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в ближайшие 5 лет глобальная температура может приблизиться к новым рекордным значениям. Как сообщили в Комитете по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, в настоящее время во всех городах и районах Таджикистана продолжаются работы по благоустройству и созиданию, чтобы достойно отметить 35-летие государственной независимости Республики Таджикистан. Большой объем этих работ составляет озеленение и посадка деревьев. По созидательной инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, общереспубликанская кампания по озеленению, строительству новых парков и восстановлению старых, озеленению парков отдыха и культуры, улиц и проспектов проводится практически круглый год. Ежегодно на территории страны высаживаются миллионы саженцев фруктовых, тенистых и декоративных деревьев. Создаются сотни гектаров новых садов и газонов, что способствует оздоровлению и привлекательности нашей любимой родины. Разумное обращение с природой, необходимость беречь ее как зеницу ока, экологическое просвещение населения, в том числе молодежи и подростков, является жизненной задачей органов охраны окружающей среды, образовательных и воспитательных учреждений каждого трудового коллектива. Конечная цель состоит в том, чтобы вместе решить проблемы охраны окружающей среды, от которых во многом зависит спокойная жизнь и здоровье всех нас.
0: Погода на радио Фарханг. Уважаемые радиослушатели, лето уже вступило в свои права, но природа продолжает удивлять нас дождями и раскатами грозы. И все же в этой свежести после ливня есть особое настроение, спокойное, теплое и по-летнему живое. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В столице переменная облачность, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер за западные до 9, при грозе усиления до 18 метров в секунду, температура ночью до 18, днем до 29 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть в ваших домах всегда царят мир, добро и тепло родной земли. Русский блок радио Фаранг прощается с вами. До новых встреч в эфире.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнут под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.